0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ка-чэнь. Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести

0: Самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Авторы инициативы считают, что мера в том числе поможет обезопасить счета от мошенников, которые могут получить к ним доступ. Выплаты почетным гражданам Волгограда проиндексировали. Сумма выросла на 10 тысяч, пишет КП «Волгоград». Ежемесячную выплату получают только почетные жители Волгограда, которые постоянно проживают в городе-герое. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов изъяли в России за полтора года. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. В качестве примера глава генпрокуратуры назвал экс-руководителя госпредприятия и бывшего замгубернатора одного из регионов. У чиновника изъяты 28 машин, 9 участков земли, 3 особняка и 24 других помещения. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Я Погодин на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,1%. На 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
10: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Агат». Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер. В 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на музыкально-поэтический спектакль под названием «Хулиган. Исповедь» в исполнении Сергея Безрукова 21 сентября в ЦКЗ для зрителей старше 16 лет. Еще впереди на радио «Спутник» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Расходы на капитальный ремонт здания Волгоградского ТЮЗа проверит контрольно-счетная палата региона. Внеплановую проверку инициировали депутаты областной думы. Аудит запланирован на четвертый квартал этого года. В контрольно-счетной палате выяснят эффективность освоения почти миллиарда рублей, пишет «Высота 102». Капитальный ремонт Волгоградского ТЮЗа начался в 2022 году. На сами работы в несколько этапов потратили около 900 миллионов. Кроме того, в течение нескольких лет многомиллионных вложений потребовало и световое, и звуковое оборудование театра. Новую парковку будут проектировать у подножия Мамаева кургана. На ней можно будет оставить более 150 автомобилей. Документация для будущего проектирования прикреплена к аукциону по поиску подрядчика для строительства подземного перехода. Его планируют оборудовать под проспектом Ленина. Стоимость контракта около 18 миллионов рублей, об этом пишет портал V1. Проект и рабочая документация должны быть готовы к концу осени 2027 года. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела». Ты мне сказала, будешь одет.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на музыкально-поэтический спектакль «Хулиган и исповедь» в исполнении Сергея Безрукова 21 сентября в ЦКЗ для лиц старше 16 лет. Нужно правильно ответить на конкурсный вопрос, и билеты ваши. Итак, внимание, сегодня вопрос такой. Известно, что Сергей Есенин носил цилиндр, и если верить его произведению, для чего же он его носил? И варианты ответа такие: чтобы кормить лошадей овсом, чтобы прятать в нем деньги или чтобы хранить в нем письма поклонниц. Давайте еще раз напомню вопрос. Известно, что Сергей Есенин носил цилиндр, если верить его произведению, для чего он его носил. Варианты ответа такие: чтобы кормить лошадей овсом, ну для удобства, чтобы прятать в нем деньги или чтобы хранить в нем письма поклонниц. Дозванивайтесь первым по телефону 591105. Отвечайте правильно и выигрывайте билеты на замечательный спектакль с Сергеем Безруковым. Еще раз напомню, телефон радио «Спутник» 591105.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36.
4: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косор» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: штатном режиме. В Волгограде 3 человека были задержаны за видео последствий ракетной атаки. Ролики были опубликованы в открытом доступе. В ходе разбирательства 2 задержанных заявили, что были очевидцами и записывали видео самостоятельно. Еще один из задержанных пояснил, что опубликовал кадры, которые его знакомая прислала в общий чат. В Волгоградской области действует запрет на съемки и публикацию атак беспилотников и их последствий, напоминает «Высота 102». В Красноармейском районе ремонт моста через Волго-Донской канал будет идти больше 2 лет. Даты проведения работ обозначены на информационных щитах. Их заметили на въездах автомобилисты. Работы должны завершиться к 1 ноября 2028 года. Датой старта работ обозначена 31 августа. По какой схеме в течение этого периода будут двигаться транспорт и пешеходы, не уточняется, пишет блокнот «Волгоград». Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Я Погодин на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в бассейн на двоих. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина начинает делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина на первом свидании, да, начинает делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина начинает делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
8: Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спорт».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина начинает делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро. Попытаюсь.
0: Здравствуйте.
1: Да? На «Невероятный вопрос».
0: Слушаю вас.
1: Мне кажется, большинство, если... кто-то опаздывает.
0: А, если мужчина опоздал на свидание. Да, вы знаете, очень хорошая версия. Вряд ли это женщинам понравится. Но вот все-таки говорим о чем-то другом.
1: Хорошо.
0: Спасибо, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Леонид, ответ на вопрос.
0: Так.
2: Смотреть на часы или смотреть время?
0: Если мужчина в смысле это постоянно делает, да?
2: Да.
0: Ага, слушайте, ну да, вы знаете, вот очень тоже мне нравится ваша версия, но пока что далеко.
2: Спасибо
0: вам, хорошего дня, спасибо.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
3: Хотел бы ответить на вопрос.
0: Да, слушаю вас.
3: Так. Смотреть на других женщин.
0: Да, вы знаете, это вот прям ну такая ситуация, конечно, тоже принимаю вашу версию, но не прозвучал пока что правильный ответ.
3: Ага.
0: Спасибо, да. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина начинает делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? И дам я вам подсказку, что это связано с темой разговора. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Центробанк оспорил в общем суде Евросоюза ограничения, которые позволяют не признавать российские судебные решения и их исполнение. В Банке России отметили, что сама по себе практика непризнания решений противоречит принципам доступа к правосудию. Созданный прецедент позволяет Брюсселю пытаться помешать взысканию 200 миллиардов евро российских активов с европейского депозитария «Евроклия». Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области больше 5 часов. Отбой экстренные службы дали после 5:30 утра. По данным Минобороны, за ночь регионы России атаковали более 620 беспилотников. В списке военного ведомства Волгоградской области не было. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10 и даже 15% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Экономия на турах, купленных в сентябре, начинается от 10 тысяч, добавили представители отрасли. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
5: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Я повторю подсказку, что это связано как-то вот с темой разговора. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Хотел ответить на вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Больше всего бесит, когда мужчина смотрит в телефон.
0: Смотрит в телефон. Ну да, отвлекается на какие-то сообщения, уведомления. Вы знаете, неплохая тоже версия, но вот все-таки еще раз я подчеркну, что это вот все-таки с темой разговора как-то связано, так что не об этом говорим. Давайте еще подумаем.
2: Здравствуйте, а на вопрос можно
0: ответить? Да, конечно, слушаю вас.
2: Ну, может быть, все-таки, наверное, сидит и жалуется на жизнь?
0: То есть, если мужчина жалуется на жизнь, да, женщин это раздражает. Вот такая вот у вас версия.
2: Конечно.
0: А как зовут вас?
2: Елена.
0: Лена, очень приятно. Лена, а вы часто на свидания вот с такими мужчинами оказывались, которые действительно сидели и на жизнь жаловались?
2: Нет.
0: Ну, хотя бы один был такой.
2: Я уже 22 года с ним живу.
0: Все, я понял вас, Лена. Я вас понял. Ну что ж, Лен, большая вы молодец, конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно раздражает, если мужчина на первом свидании вот просто банально сидит и жалуется на свою жизнь. Ну что ж, Лен, желаю вам великолепной пятницы и поздравляю я вас, дарю замечательный подарок. Это сертификат на двоих на посещение бассейна. Мои поздравления.
2: Спасибо огромное. Я Елена из Ворошиловского района. Разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Старый добрый центральный бассейн физ-академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Записывайтесь и приходите на сеансы плавания. Адрес: проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и ареной. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. Как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите.
3: Реклама. Чтобы

0: доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение.

0: Электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
1: К музыке вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждете

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Иркутской области за нашествие медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарии власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Беспилотники минувшей ночью не атаковали Волгоградскую область. Региона нет в сводке Министерства обороны, которое утром опубликовало список из 15 субъектов. Кроме приграничья, дроны атаковали Кубань, Москву и Подмосковье. Несколько регионов на северо-западе России, а также приграничье и акватории Черного и Азовского морей. В Краснодарском крае есть поврежденные дома. Всего за ночь над Россией ПВО сбило 629 беспилотников. В районе Нижней террасы Центральной набережной в Волгограде появятся бесплатные парковочные места. Их организация есть в проекте благоустройства, которое продолжается. Оставить машину можно будет на территории в границах от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Также подрядчики уже создали больше 300 мест для парковки машин на участке вдоль причальных стенок. Как пишут городские вести, еще 96 мест обустроят вдоль нулевой продольной. Работы пройдут в рамках второго этапа благоустройства. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo – тигровая кошка тилкая. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Эх, сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аколича до 20 сентября. 43-55-13.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: цен на многих заправках в наличии самые популярные бензины 92 и 95. В четверг в правительстве Волгоградской области сообщали, что в регион увеличены поставки топлива. Ситуация находится на постоянном контроле. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам аферистов, так и указано в послании, обещают по 100 тысяч долларов, выплата которых одобрена на уровне ООН. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Я Погодин на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль 977-377.
8: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
9: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейно в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году. Но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал $100 000 в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего $3 700 000, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Волгоградской области. Площадка на базе региональной общественной палаты стартовала вместе с открытием избирательных участков в 8 утра. Центр общественного наблюдения за выборами будет работать круглосуточно в течение 3 дней, пишет «Высота 102». Трансляция с избирательных участков в режиме реального времени идет на видеостену. Для волонтеров организованы автоматизированные рабочие места, которые позволяют отслеживать ход голосования на местах. Жители Волгоградской области в очередной раз предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Природные пожары до конца суток сегодня, а также завтра в течение всего дня, возможны во Фроловском и Серафимовичском районах, а также нескольких районах на северо-западе Волгоградской области. Более спокойная ситуация складывается на юго-западе и в юго-восточных районах, а также в самом Волгограде и Волжском, сообщили сегодня в экстренных службах. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Тейлор Свифт. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Желаю всем великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике». Саваш.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Savage Garden». К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Центробанк оспорил в общем суде Евросоюза ограничения, которые позволяют не признавать российские судебные решения и их исполнение. В Банке России отметили, что сама по себе практика непризнания решений противоречит принципам доступа к правосудию. Созданный прецедент позволяет Брюсселю пытаться помешать взысканию 200 миллиардов евро российских активов с европейского депозитария «Евроклия». Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области больше 5 часов. Отбой экстренные службы дали после половины 6 утра. По данным Минобороны, за ночь регионы России атаковали более 620 беспилотников. В списке военного ведомства Волгоградской области не было. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10 и даже 15% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Экономия на турах, купленных в сентябре, начинается от 10 тысяч, добавили представители отрасли. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске ЗАЗ и Аэросмит, и в самом начале Крис Норман.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь.
4: Хулиган я.
3: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что за сынетом. Я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Джо Кокер. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Соответствующее решение одобрено президентом Владимиром Путиным. Речь идет о компаниях Nestlé, FM Logistic, Ашан и Лимана Про, пишет Коммерсант. Следующим этапом может стать продажа этих бизнесов, а общая стоимость перечисленных структур оценивается минимум в 600 миллиардов рублей, добавляет издание. В Лимана Про Санту пояснили, что пока компания не располагает какими-то официальными данными от госорганов и продолжает работать в штатном режиме. Трехдневное голосование на парламентских выборах стартовало в Волгоградской области. В регионе сегодня в 8 утра начали работу 1390 избирательных участков. Все три дня, 18, 19 и 20 сентября, участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Всего в Волгоградской области проголосовать могут больше 1 700 000 избирателей, и свыше 51 тысячи человек сделают это впервые на выборах федерального и регионального уровней. За ходом выборов на участках следят наблюдатели, безопасность обеспечивает полиция, пишет КП «Волгоград». 10 автобусов-гармошек начали перевозить пассажиров на двух маршрутах в Волгограде. Единой конечной для обоих маршрутов стал железнодорожный вокзал. Оттуда отправляются 2-й и 21-й автобусы. Каждая из машин способна перевозить до 184 пассажиров. В автобусах, кроме знаменитой гармошки, соединяющей секции, есть климат-контроль, информационное табло. Новые автобусы перевозят волгоградцев со среды. Продавцам маркетплейса «Озон» выплатили более 8 миллиардов рублей после ударов беспилотников по складам. По данным страховщиков, это около 90 тысяч представителей бизнеса. Выплаты продавцам, размещавшим товары на складах маркетплейса, начались 15 сентября. По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке, пишет газета «Коммерсант». Новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Добавлю, что предстоящие россиянам ноябрьские праздники не будут длинными. Однако из-за того, что 4 ноября – это среда, рабочая неделя для россиян будет короткой. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А это Робби Вильямс и песня, которая может стать прекрасной музыкальной иллюстрацией для сегодняшней прекрасной пятницы. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего завершения рабочей недели. Сегодня 18 сентября, надеюсь, пятница складывается у вас удачно. Впереди у нас группа «Алиса» и песня «Веретено».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Смотр».

0: Это Алиса, впереди у нас Мадонна и Мартин Гаррикс, кое-что из свеженького, песня «Бизар». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Обратим свое внимание на много-много миллионов лет назад. Узнаем, когда появились грифы, большие гигантские птицы, и что мы знаем про них, ну, например, из мультиков. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад. То есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники.

0: Его палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
2: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Сисадмины.
7: Чего мы хотим?
8: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке.
7: Как это получить?
8: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотой коллекции этого часа Лаура Паузини «It's not goodbye». Впереди у нас пятерка лучших песен о любви. Можно уже настраиваться на романтический лад. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль К-40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
8: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спектакль».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Атаки на систему дистанционного электронного голосования на текущих выборах более серьезные, чем были ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Московской городской избирательной комиссии. С попытками вмешательства и со взломами борются представители IT-сектора. Эксперты кибербезопасности дежурят круглосуточно. Напомню также, по данным Центра избиркома, количество заявлений на дистанционное электронное голосование к этим выборам выросло в 1,5 раза с момента появления самого сервиса. Беспилотники минувшей ночью не атаковали Волгоградскую область. Региона нет в сводке Министерства обороны, которое утром опубликовало список из 15 субъектов. Кроме приграничья, дроны атаковали Кубань, Москву и Подмосковье. Несколько регионов на северо-западе России, а также приграничье и акватории Черного и Азовского морей. В Краснодарском крае есть поврежденные дома. Всего за ночь над Россией ПВО сбило 629 беспилотников. Футбольный «Ротор» в матче 12-го тура первой лиги одержал победу над «Текстильщиком» из Иваново. Выездная игра завершилась со счетом 2-0. Это вторая подряд победа «Ротора», пишет «Высота 102». По итогам 12-го тура команда поднялась на 7-ю строчку турнирной таблицы. 10 октября волгоградская команда сыграет против ульяновской «Волги» на домашней арене. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост. В соцсети X австралийский журналист сообщил, что вернулся. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью «Он вернулся». Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано в июне 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы. Сам скандал с WikiLeaks разразился после 2011 года. Платформа опубликовала служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. Треть россиян готовы подарить ребенку iPhone по случаю начала учебного года. Почти половина подростков просят в подарок именно яблочный гаджет, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Смартфон или планшет от Samsung предпочли только 23%, а 44% респондентов остановились на других брендах. Сами дети в основном просили именно Apple, называя причиной популярности бренда среди друзей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня для начала послушаем Еву Польну с песней «Мир на ладони», чуть раньше «Aha, crying in the rain». А прямо сейчас 5 песен о любви открывают Pink, «Just give me a reason».

0: Это Паде и Мурат Салман, и очень своевременное для пяти песен о любви напоминание о том, что время бежит, время течет, и чуть раньше у нас Крис де Бург, «Леди ин Ред». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, и делаем мы это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди Донна Сама, «I will go with you».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров, и все для современного благоустройства. Устройства, новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
7: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 540!

0: остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди немного французской романтики и кое-что из недавнего от Селин Дион. Песня под названием «Бонжур, пардон, мерси». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Nestlé заявила, что принимает к сведению указ Владимира Путина о введении временного внешнего управления и оценивает ситуацию. Ранее СМИ сообщили, что решение, принятое в отношении нескольких крупных брендов, включая Ашан и Лимана Про. Стоимость активов, перечисленных в указе, составляет более 600 миллиардов. Спасатели подвели итоги купального сезона в Волгоградской области. За два месяца во время отдыха на воде в регионе погибли 30 человек и 17 были спасены, сообщили в Волгоградском МЧС. Всего с начала 2026-го в регионе произошло 68 происшествий на водных объектах. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха этой осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Тройка песен уже готова. Это три хита, которые уже оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске у нас Эд Ширан, Майкл Джексон и уже скоро Сандра «Innocent Love».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: shape of you.
1: В золотой коллекции этого часа Ed Sheeran, Shape of You. Скоро у нас Милен Фармер, Калифорния, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах в России началось штатно и своевременно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Экстраординарных событий не зафиксировано. По данным председателя Центра избиркома, более 12,5 тысяч журналистов из почти 2 тысяч СМИ аккредитованы для работы на избирательных участках. Работает также информационный центр ЦИК. Количество наблюдателей, которые заявились на выборы в Госдуму, превысило цифру в 381 тысячу человек. К 10 утра по московскому времени явка на выборах в Госдуму приближается к 5%, сообщают РИА Новости. Губернатор Андрей Бочаров утром в пятницу проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Глава региона приехал на избирательный участок в школу номер 7 имени Александры Пахмутовой в Дзержинском районе. В комментарии журналистам Андрей Бочаров заявил, что проголосовал за общую победу, за победу России. Также губернатор добавил, что голосование на выборах в Волгоградской области идет активно с самого утра 18 сентября. Мэр Волгограда Владимир Марченко проголосовал на избирательном участке в Ворошиловском районе. Журналистам он сказал, что проголосовал за развитие России, региона и Волгограда, пишет «Высота 102». И завершая тему выборов, в волгоградских школах из-за трехдневного голосования отменили аудиторные занятия. Сегодня и завтра для детей организованы походы в библиотеки, экскурсии и игры на свежем воздухе. В комитете образования порталу V1 уточнили, что формат проведения дистанта выбирала каждая школа отдельно. Информация о выступлениях рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового турне. До сих пор концерты в России были указаны в афише. Теперь же на сайте можно найти данные о предстоящих выступлениях музыканта в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Организатор концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency связали пропажу информации о выступлениях на «Газпром-арене» с реакцией на хаос вокруг концертов Канье Уэста в России. В завершении выпуска: в России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Зависимость участия в дорожных происшествиях и цвета авто проследили страховые компании. Как пишет Лента.ру, в прошлом году самым аварийным цветом был белый, а в 2026-м ему уже досталось второе место. Также в топ-5 аварийности машины серого, коричневого и синего цветов. При этом аналитики заявляют, что черных и белых авто попросту больше всего на российских дорогах. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
4: Реклама. Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Его песни можно слушать снова и снова. Это Эрик Клэптон, которого прозвали «Медленная рука», и не только за технику исполнения на гитаре, но и за медленных аплодисментов публики. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели. Надеюсь, у нас сегодня все происходит очень быстро, движемся в сторону выходных. Впереди Юлия Савичева и песня «Прости за любовь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио.

0: под такую музыку можно приятно растворяться в мыслях, а может быть даже танцевать, особенно если позволяет рабочее время. Только что Tame Impala и Джани, песня «Дракула». К таким песням будем обязательно возвращаться снова и снова, но и не будем забывать про золотые хиты. Впереди у нас Bad Boys Blue, Don't Walk Away, Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Хорошая музыка с нами всегда, и уже скоро послушаем настоящую, можно сказать, клубную эстетику. Пример качественной европейской музыки в стиле хаус – это Ванатек и певица Энели с песней «Tell Me Who». Но сначала у нас новости.
2: Здравствуйте. За ночь над Россией уничтожены 629 беспилотников, сообщили в Минобороны. В списке атакованных 15 российских регионов, включая Тульскую и Московскую области, а также Кубань, Крым и акватории Черного и Азовского морей. По данным властей Краснодарского края, на Кубани повреждены несколько жилых домов и спортзал. Предстоящие выходные будут в Волгограде и области теплыми и солнечными. По данным синоптиков, дневные температуры в субботу и воскресенье достигнут отметок в плюс 25 градусов. Более комфортными станут и ночи, плюс 16-18. В середине следующей недели в регион может вернуться 30-градусная жара. Компания SpaceX планирует в конце сентября провести первый орбитальный полет лунной ракеты. Корабль Starship должен подняться на высоту около 275 километров над Землей и совершить до 6 витков. Во время этого полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Перед нами уже скоро появится золотая коллекция, а это три песни, которые прошли испытания временем, чартами и, конечно же, признанием поклонников. В золотую коллекцию в этот раз вошли Rio Shine On, чуть раньше Shivery и уже скоро Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Бизнесмены.
5: Чего мы хотим?
6: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке, без закупки дорогостоящего оборудования.
5: Как это получить?
6: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Такие песни добавляют нам яркости в эту пятницу, только что Рио Шайнон. Скоро послушаем Эдварда Майю и Вику Жигулину с песней «Stereo Love». Немного танцевальной музыки добавим, а еще у нас по планам инструментальная музыка Кенни Джи и мелодия «Songbird».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Иркутской области из-за нашествия медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарье власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Волгоградской области. Площадка на базе региональной общественной палаты стартовала вместе с открытием избирательных участков в 8 утра. Центр общественного наблюдения за выборами будет работать круглосуточно в течение 3 дней, пишет «Высота 102». Трансляция с избирательных участков в режиме реального времени идет на видеостену. Для волонтеров организованы автоматизированные рабочие места, которые позволяют отслеживать ход голосования на местах. Жителей Волгоградской области в очередной раз предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Природные пожары до конца суток сегодня, а также завтра в течение всего дня, возможны во Фроловском и Серафимовичском районах, а также нескольких районах на северо-западе Волгоградской области. Более спокойная ситуация складывается на юго-западе и в юго-восточных районах, а также в самом Волгограде и Волжском, сообщили сегодня в экстренных службах. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тысяч тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo – тигровая кошка Тилкайо. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: just like a song when we were young. Эта песня Адель прекрасно подходит для осеннего настроения. Называется она When We Were Young, или Когда мы были молодыми. Вот так рисуется картина, когда Адель сидит и вспоминает былое. Ну а мы уже и вспоминаем былое, и, конечно же, строим планы на выходные, и как минимум на вечер пятницы. С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю хорошего завершения рабочей недели. Впереди у нас группа «Кино», песня «Группа крови». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

мощный хит Sugar Babes, который делает нас чуточку сильнее. В золотой коллекции песня «Стронгая». К хитам золотой коллекции обязательно вернемся. У нас впереди три музыканта, которые, если собираются вместе, то появляется песня «All for Love». Это Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А еще у нас впереди инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Ванесса Мэй.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Кремле объяснили передачу российских активов компании «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России, в том числе нанесение ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что рассматривались и другие факторы рабочего характера, а также подчеркнул, что пока идет речь только о введении внешнего управления. После указа президента компания «Ашан» запросила разъяснение. После получения документа обещает дать подробный комментарий. Также заверяет в том, что все объекты сети работают без изменений, пишет РБК. Шенгенские визы могут подорожать для россиян. Еврокомиссия подготовила проект реформы, пишет Visas News. Уточняется, что Еврокомиссия готовится к пересмотру правил выдачи краткосрочных шенгенских виз. Пока был опубликован лишь предварительный документ, проект с новыми правилами планируют представить в первом квартале будущего года. Среди возможных мер – дополнительный сбор к стоимости визы. Также реформа может позволить приостанавливать, ограничивать либо отклонять определенные категории заявлений на визы в случае ухудшения политической ситуации в стране, не входящей в Евросоюз, пишет Лента.ру. В Волгограде прокуратура начала проверку после конфликта между старшеклассниками. Сообщает «Комсомольская правда» Волгоград, ссылаясь на надзорное ведомство. Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. Ведомство проверяет, как в учебном заведении соблюдают законы о профилактике правонарушений среди подростков. По итогам проверки прокуратура решит, нужны ли меры реагирования. В Светлоярском и Калачевском районах Волгоградской области подрядчик завершил устройство искусственного освещения протяженностью 9 километров вдоль двух автодорог. Работы были выполнены в рамках региональной программы развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения Волгоградской области, сообщили в облкомтрансе. Отмечено, что начиная с 2015 года по различным федеральным и региональным программам Волгоградской области на автодорогах построены уже 132 километра линии освещения. Работы по устройству искусственного освещения будут продолжены, пишут «Городские вести». Космонавты Роскосмоса проголосовали на выборах в Госдуму на орбите, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ЦУП, Центр управления полетами, где был организован видеомост с Петром Дубровым, Анной Кикиной и Андреем Федяевым. Процедура голосования прошла через доверенное лицо экипажа, замруководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избиркома. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень, который опускали в переносной ящик для голосования. Ящик передали на избирательный участок. Напомню, голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России сегодня, продлится до 20 сентября. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: такими песнями особенно приятно завершать рабочую пятницу. Это Шаде, Kiss of Life. Для кого-то жизнь начинается только после работы, а у кого-то она не останавливается даже во время рабочих процессов. Попалась недавно новость, что каждый пятый в России работник оценивает свой коллектив как токсичный, а все потому, что 68% работников получают жесткие дедлайны, 69% получают задачи без ТЗ. Но если получить задачу без ТЗ, результат, сами понимаете, какой может получиться. Да что мы все про работу, да про работу. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошенько поработать, завершить все важные дела, чтобы в предстоящие выходные к рабочим процессам не возвращаться. Впереди у нас Виагра, не оставляем меня любимой, музыка, которую мы любим. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАЗ-40» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Мариус и Джулия, Рейн, чуть раньше Мэйя, All But The Money, откроют золотую коллекцию Alphaville, Big In Japan.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
4: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Вот такой вот дождь в исполнении Мариуса и Джулии в золотой коллекции этого часа. Смотрю в прогноз, и в прогнозе предстоящие выходные у нас сухие и достаточно теплые, что не может не радовать. Встречаемся мы с вами после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем оркестр Ричарда Клейдермана.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин, 127-39-24-47-41, 16+.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
5: Хулиган я.
4: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. В Волгограде готовятся к масштабным рейдам против брошенных на дорогах электросамокатов. Мэрия подготовила проект поправок в муниципальные документы, которые многократно расширят возможности по привлечению владельцев к ответственности. Районным властям и подведомственным МБУ разрешат эвакуировать и перемещать СИМ на собственные штрафстоянки. С 1 сентября в Волгограде вступила в силу новая редакция муниципальных документов. Она запрещает не только парковку, но и использование электросамокатов на всей территории центрального района. Также ограничение действует на ряде территорий. Также с 1 сентября вступили в силу поправки в региональный КОАП, предусматривающие штрафы до 100 тысяч рублей для владельцев электросамокатов и других СИМ, брошенных на тротуарах, остановках, дорогах, газонах и других запрещенных местах, пишет «Высота 102». В Волгоградском МЧС провели анализ происшествий на воде. С начала года в регионе зафиксировано 68 происшествий на водных объектах. Погибли 53 человека, спасен 21. Большинство несчастных случаев произошло в купальный период. Утонули 30 человек, 17 удалось спасти, сообщили в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». Спасатели отметили, что по сравнению с прошлым сезоном количество происшествий сократилось на 10%, утонувших меньше на 15%, число спасенных увеличилось на 21%. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в своих соцсетях не поздравил с днем рождения капитана команды Александра Овечкина. Незадолго до этого форвард столкнулся с жесткой критикой в США из-за участия в российском предвыборном ролике. Напомню, 17 сентября Александру Овечкину исполнился 41 год. Все прошлые годы команда в своих соцсетях поздравляла его с днем рождения, отмечает РБК. В горных лесах Боливии ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек. Открытие стало первым подобным случаем за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Новый вид получил название Leopardus tilcaio. Особи принадлежат к отдельной группе тигровых. У кошек светло-коричневый мех, ярко-янтарные глаза, длина туловища около 46 сантиметров, а вес меньше, чем у средней домашней кошки – около 1,5 килограмма. Пока tilcaio известно немного. Они более активны ночью, питаются грызунами, пишет научный журнал Current Biology. Официальный доллар 84.51, евро 97.50.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
5: Реклама. Фух, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Голос, который невозможно перепутать ни с чьим другим, великолепная Энни Ленокс Уай, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, приветствую всех вечером в пятницу, желаю отличного настроения и пусть рабочая неделя завершится как можно скорее. Эйва Макс Салт впереди, уже вот-вот Агата Кристи. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722, код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: октября свой профессиональный праздник отмечают секретари России. Поздравляем всех причастных к музыке. Вернемся скоро. Queen впереди. We are the champions.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: На часах уже половина шестого, и с каждой минутой мы становимся ближе к выходным. Прекрасного всем вечера, пятницы, впрочем, с нами хорошо всегда. Волшебный вокал Сиены Спира ждет нас в ближайшем музыкальном, и Вячеслав Бутуз в песне «Идущего домой». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России из-за информации об отравлении нескольких десятков российских туристов в нескольких отелях класса люкс. Сообщается в канале ведомства ВМАКС, пишет Москва-24. В Волгоградском МЧС провели анализ происшествия на воде. Погибли 53 человека, спасен 21. По сравнению с прошлым сезоном, число происшествий сократилось на 10%, утонувших меньше на 15%, число спасенных увеличилось на 21%, сообщили в МЧС области. В Волгограде прокуратура ведет проверку после конфликта между старшеклассниками в Тракторозаводском районе. Прокуратура проверяет, как в учебном заведении соблюдают законы о профилактике правонарушений среди подростков, пишет «Комсомольская правда». Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул». Это двухметровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика, пишет газета «Ру». Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».
2: Вечер пятницы, все ближе и ближе, выходные в компании отличной музыки. Ну и в последней четверти часа слушаем хиты золотой коллекции на этот раз. «Дежавю», «I Can't Stop», «Уитни Хьюстон», знаменитый хит из фильма «Телохранитель». И на старте золотой коллекции Рой Орбисон «You Got It».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
5: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября. 43-55-13.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Can't Stop. Это наша золотая коллекция. Ускоряемся с делами в преддверии выходных. Приятного нам всем вечера. Скоро здесь Дайда. Thank you. И музыка, понятная без слов. Оркестр Поли Мариам. Жаворонок в финале часа.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостан.ру на 03.07.2026. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спорт.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. На нефтезаводе в Краснодарском крае удалось потушить пожар, который продолжался 5 суток после налета ВСУ. Об этом сообщили сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе ЕДДС Славянского района Кубани, пишет агентство ТАСС. Ликвидация пожара на Славянск-ЭКО завершена, говорится в сообщении. Напомню, ранее в Таганроге Ростовской области потушили пожар, который продолжался несколько суток, также после мощного налета ВСУ. Сегодня глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о новых разрушениях в регионе после удара военных. В городе Азове повреждены 5 частных домов, а также идущие к ним газовые трубы. К счастью, никто из людей не пострадал, пишет Лента.ру. Жителей Волгоградской области в очередной раз предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Природный пожар до конца этих суток, а также завтра в течение дня, возможны во Фроловском районе, Серафимовическом, еще в нескольких районах на северо-западе области. Более спокойная ситуация складывается в юго-западных и юго-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском, сообщили в экстренных службах. В ближайшие дни в регионе сохранится очень теплая погода. В выходные и в начале следующей недели температура еще подрастет, будет подниматься до плюс 25-27 градусов, обещает Росгидромет. До вторника ожидается сухая погода. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. Молодая певица из Волгоградской области стала участницей 10-го юбилейного сезона шоу «Ты супер» на телеканале НТВ. В это воскресенье, 20 сентября, покажут 3-й выпуск сезона с участием 22-летней Луны Самсоновой. Она уже знакома зрителям проекта, участвовала в 3-м и 4-м сезонах. В новом выпуске девушка расскажет, как изменилась ее жизнь после участия в шоу, и снова выйдет на сцену перед жюри. Она с детства побеждала в разных конкурсах, мечтала стать певицей-скрипачкой, сейчас учится на 3-м курсе консерватории имени Серебрякова, а также преподает эстрадно-джазовый вокал, пишет блокнот Волгограда. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул» в Турции с 22 по 27 сентября. Это 2-метровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика-хранителя с мечом истины. Идея образа возникла из рисунка, который нарисовал сын актера в 5-летнем возрасте. Изображение напомнило Джонни Деппу его собственный повторяющийся детский сон. Кролик появляется в рисунках, картинках и принтах самого Деппа, пишет портал Deadline. Также в сентябре в Музее современного искусства Шанхая пройдет выставка более 200 работ актера. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. А в субботу нам обещают облачность с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Днем в Волгограде до 23 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Настоящая романтика, космическая меланхолия и толика легкой грусти. Все, что мы любим осенью, это смысловые галлюцинации, с нами золотые хиты. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем нам вечера пятницы. А впереди у нас Мадонна, Мартин Гаррикс, недавняя вещица Bizarre и Savage on You. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Саваш, Only You, музыка, которую мы любим, и в компании, которой завершением рабочей недели будет легким и удачным. Вместе очень ждем выходных. А из музыки впереди Леди Гага, «Папарацци».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Музыкальный пульс Волгограда.
1: Меньше слов, больше музыки. Прекрасное предвыходное настроение и золотая коллекция впереди. В тройке часа Depeche Mode, Precious, Tarkan, Boogie. И в самом начале будет Глен Медейрос.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Середина нулевых и Depeche Mode Precious в нашей золотой коллекции, только музыка, проверенная временем. Скоро Aura Dion, Friends, Adele, Easy on Me и музыка, понятная без слов, Жан-Мишель Жар. Магнитные поля, часть вторая.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта, а также в Ассоциацию туроператоров России «АТУР» из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства ВМАКС. Ранее телеграм-канал «База» сообщил о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. Среди симптомов названы диарея и слабость. В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики. Необходимо мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только кипяченую либо бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи. В случае появления температуры, сыпи, рвоты или других симптомов болезни обратиться за медпомощью, пишет российская газета. Между тем, россияне массово отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки COVID-19 в королевстве. Некоторые туристы сталкиваются с болезнью в отпуске, вынуждены прерывать отдых и возвращаться домой. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. По словам отдыхающих, симптомы заболевания, такие как высокая температура, слабость и боль в горле, часто проявляются у тех, кто путешествует группами. Местные врачи все чаще рекомендуют приезжим сдавать экспресс-тесты на COVID при первых признаках недомогания. По официальным данным Минздрава Таиланда, с начала этого года в стране было зарегистрировано более 135,5 тысяч случаев заражения ковидом, 26 летальных исходов, пишет Лента.ру. В Волгограде готовятся к масштабным рейдам против брошенных на дорогах электросамокатов. Мэрия подготовила проект поправок в муниципальные документы, которые многократно расширят возможности по привлечению владельцев к ответственности. Районным властям и подведомственным МБУ разрешат эвакуировать и перемещать СИМ на собственные штрафстоянки. С 1 сентября в Волгограде вступила в силу новая редакция муниципальных документов. Она запрещает не только парковку, но и использование электросамокатов на всей территории центрального района. Также ограничения действуют на ряде территорий. Также с 1 сентября вступили в силу поправки в региональный КОАП, предусматривающие штрафы до 100 тысяч рублей для владельцев электросамокатов и других СИМ, брошенных на тротуарах, остановках, дорогах, газонах и других запрещенных местах, пишет «Высота 102». В Волгограде прокуратура начала проверку после конфликта между старшеклассниками. Сообщает «Комсомольская правда» Волгоград, ссылаясь на надзорное ведомство. Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. Подрались подростки. Ведомство проверяет, как в учебном заведении соблюдают законы о профилактике правонарушений среди подростков. По итогам проверки прокуратура решит, нужны ли меры реагирования. Тезка главного героя-миллионера из фильма «50 оттенков серого» Кристиан Грей украл кольцо стоимостью 2 миллиона рублей из ювелирного магазина и отнес в ломбард. Там изделия оценили в разы дешевле, меньше 18 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал 112. 26-летний мужчина совершил кражу в ТЦ «Европейский». Позже его задержали, кольцо вернули. Ювелирный магазин оценил причиненный ущерб в 300 тысяч рублей. СМИ при этом не уточняют гражданство и национальность задержанного, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар на выходные 84.20, евро 96.67.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Art Walk» – китайский ресторан «Золотой дракон». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
5: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столика в 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение. Меня зовут Ирина Гончарова. Рабочая неделя завершена. Мы большие молодцы. И отдых тоже обязательно будет ярким. Из музыки впереди Сирил и Дин Льюис. Follow Your Feet уже вот-вот. Мумий-тролль, утекай. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, и в компании, которая прекрасно отдыхается в пятницу вечером, когда все самое интересное еще впереди. Из музыки впереди Майкл Джексон, мегахит Smooth Criminal, Scorpions и ночные снайперы.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: прекрасный вечер в пятницу. В нашей компании хорошо всегда, но и в последней четверти часа мы традиционно рады хитам золотой коллекции. В этом сборнике Alan Walker, Faith, Modern Talking, You Are Not Alone и в самом начале Адриана Челентано, Соли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Алан Уокер и вещица, с которой музыкант заявил о себе впервые, но сразу весьма громко и солидно. Faded, 2016 год в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера пятницы всем нам. Ace of Base впереди, Beautiful Life и музыка понятная без слов уже вот-вот. Jasper Forks, River Flows in You.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Тыква весовая 39,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Шенгенские визы могут подорожать для россиян. Еврокомиссия подготовила проект реформы, пишет Visas News. Уточняется, что Еврокомиссия готовится к пересмотру правил выдачи краткосрочных шенгенских виз. Пока был опубликован лишь предварительный документ, проект с новыми правилами планируют представить в первом квартале будущего года. Среди возможных мер – дополнительный сбор к стоимости визы. Также реформа может позволить приостанавливать, ограничивать либо отклонять определенные категории заявлений на визы в случае ухудшения политической ситуации в стране, не входящей в Евросоюз, пишет Лента.ру. Жители Волгоградской области в очередной раз предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Природный пожар до конца этих суток, а также завтра в течение дня, возможны во Фроловском районе, Серафимовиченском, еще в нескольких районах на северо-западе области. Более спокойная ситуация складывается в юго-западных и юго-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском, сообщили в экстренных службах. В ближайшие дни в регионе сохранится очень теплая погода. В выходные и в начале следующей недели температура еще подрастет, будет подниматься до плюс 25-27 градусов. Обещает Росгидромет. До вторника ожидается сухая погода. В Светлоярском и Калачевском районах Волгоградской области подрядчик завершил устройство искусственного освещения протяженностью 9 километров вдоль двух автодорог. Работы были выполнены в рамках региональной программы развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения Волгоградской области. Начиная с 2015 года по различным федеральным и региональным программам Волгоградской области на автодорогах построены уже 132 километра линии освещения. Работы по устройству искусственного освещения будут продолжены, пишут «Городские вести». Молодая певица из Волгоградской области стала участницей 10-го юбилейного сезона шоу «Ты супер» на телеканале НТВ. В это воскресенье, 20 сентября, покажут третий выпуск сезона с участием 22-летней Луны Самсоновой. Она с детства побеждала в разных конкурсах, мечтала стать певицей-скрипачкой, сейчас учится на третьем курсе консерватории имени Серебрякова, а также преподает эстрадно-джазовый вокал, пишет «Блокнот Волгограда». Официальный доллар на выходные 84.20, евро 96.67.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Бачелли, Бесамы Мучо, музыка, которую мы любим, и в компании, которой так приятно созерцать осенний вечер. А Максим и дуэт Tame Impala, Дженни Дракула впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: В нашей компании хорошо всегда, на часах уже 9:30, в продолжении вечера пятницы с нами Инна Апп, бит-квартет «Секрет». Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна, салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен – отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: 101.5.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спорт».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Это романтический вечер пятницы, где песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. На очереди Робби Вильямс, «Road to Mandalay», «Sting», «Fragile». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные, даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения, придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими, ситуация накалится независимо от вашего желания, будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
2: Реклама.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 23 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.